0: ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша.
1: Мои Ильи, мои Григори, унди плекасма. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григори, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, бай.